офисе решил остаться. North Carolina 15, Echo Lima Mike 5682, Red Chevy, 130 in Gordon.